0: Ukrajiny. 13. októbra sa v kino Lumière v Bratislave uskutoční premietanie dokumentárneho filmu Zomrieť a žiť a stretnutie s jeho režisérkou Juliou Hontarúk. Informuje o tom mediálna spoločnosť Správy zo Slovenska. Film rozpráva príbehy troch ukrajinských dobrovoľníkov, ktorí v roku 2014 vzali do rúk zbrane. Kamera ich sprevádza na fronte a neskôr aj pri návrate do mierového života, pri pokusoch obnoviť vzťahy s rodinami a pri hľadaní seba samých po tom, čo prežili. Plnohodnotná ruská invázia v roku 2022 opäť vráti hrdinov do vojny. Film je o tom, ako vojna mení človeka, aké stopy zanecháva v jeho živote a koľko síl si vyžaduje návrat do bežného života. Oficiálna premiéra je naplánovaná na 15. októbra. V Bratislave si film bude možné pozrieť aj 16., 17. a 18. októbra. Premietanie sa uskutoční v ukrajinčine so slovenskými titulkami. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia, ktorý sa oslavuje v októbri, sa v Užhorode pre žiakov a študentov Zakarpátska uskutočnil tematický workshop venovaný duševnému zdraviu. Účastníci sa dozvedeli, ako rozpoznať emocionálne vyčerpanie, prekonávať stres a udržiavať psychickú pohodu. Informuje o tom Zakarpátska oblastná štátna správa. Počas teoretickej časti s názvom Duševné zdravie, ako sa chrániť v súčasnom svete, mladým ľuďom vysvetlili, ako stres a emocionálna záťaž vplýva na mozog a nervovú sústavu. Rovnako diskutovali o dôležitosti kvalitného spánku, fyzickej aktivity a odpočinku. Pomocou špeciálneho testu účastníci hodnotili svoje vlastné emocionálne, sociálne a psychické blaho. Praktická časť bola venovaná workshopu Čo vidí váš mozog? Pri práci s kartičkami žiaci a študenti porovnávali svoje asociácie a zisťovali, prečo môžu ľudia vnímať ten istý obrazok úplne odlišne. O svoje poznatky sa s mládežou podelili lekári z Inštitútu neurológie a psychológie. A to je zatiaľ všetko. Viac informácií sa dozviete v našich ďalších vydaniach správ. Zo štúdia sa s vami lúči Edita Potoriová.
1: Далі на українському радіо програма болгарською мовою.
2: Воєнослужащий Татупщина Роуху в Одеська область Сергій Рібєнко і у битва війната. То є смятан за ще знал повече дві години. Силите за отбрана неутрализираха 88 от 108 руски дрона. Попадения са регистрирани на 17 места, според военно-въздушните сили на Украина. През последните 24 часа руската армия загуби 1390 войници, 2 танка, 7 бронирани бойни машини, 51 артилерийска система, система за противовъздушна отбрана, 15 наземни роботизирани комплекса, 1889 безпилотни летателни апарата, 362 единици автомобилна техника и цистерни, а също и 5 единици специално оборудване, съобщиха от Генералния щаб на Въоръжените сили на Украина. На 28 септември апартаментът на Евгения в Одеса е повреден при руска атака. Жената е получила наранявание на краката и лицето и е загубила 8 предни зъба. След експлозията цивилен я е извадил от развалините. В момента Евгения е на лечение и се подготвя за по-нататъчни операции. В Херсон преживяхме бомбардировки и тук бяхме бомбардирани, каза Наталия, която се премести в Одеса заради войната, но отново загуби дома си поради руска атака. В нощта на 10 октомври експлозия повреди жилищна сграда в един от кварталите на Одеса, а вътре избухна пожар. Жителите излизаха от повредените апартаменти, помагаха си и се спасяваха от пожара, но жилищата им вече не стават за живеене. Доналд Туск обяви задържането на двама турски граждани по подозрение за палеж на станцията Старлинг в Полша. Френският флот задържа санкционирания руски танкер DF Реак в Индийския океан. На 13 октомври в Одеса и региона е